0: Благословен ты между женами, и благословен плод утробы твоей, Иисус.
1: Святая Мария,